0: Очи темли.
1: Тюмен, тюмен, бесен, дыра, бесен, сэшин.
2: Фулзэнгу да тамаш, мизгай марджос, имэс туманио.
3: Пулио? Пулиром хонэ, сам нэм шинага мачэлэм.
4: Ор шабац, от шабац да параскэвс.
5: Охро, сарайя, саги шэвэм. Чем сагутас, робов шэрмэрэ?
4: Сагаму сэпсэ.
6: Мэр, асмэр чит, асмэ матлэвэ. Чэй могонили система хомарари. Берзэнэ ба мой гонэ.
7: Сагэ,
4: цаг, бошарди, дай
7: свэнэ, сагэ.
4: Иномани, чвэна бурзэ.

Месяц стал цвет, мере цавшли, чентвис, чентвис, логинс гавшли, твинс вичхлет да бевс випикреп, шеми рикде мале икне, сул дал дивар, вер висвенепц, ховеба ар шема свенепц, тмас вичри да валепс, вихди, гамов сторди, албат михуди, рокстароба дави вицхем, курналоба ром дави цвет, панджаразе гика куне, тан вимгере, тан вихтуне, негобробас нум тава, Зоб нурс чхубоб да нугарц бразоб гамих.